за дежиони. Дни. То полетие. Топ рок комади за всяко временско наповед. Рок радио. Чисти рок.

Летни звук и рука. Плаже. Ботован. Инкулирања на наши фреквенции. Рок радио. Чисти рок.

Цело полетје, додатно двигуемо температуру. За урочими рок хити, рок радио, чисти рок.